Да то тогда сыграет, наш я сыган без ему скрыт. Он де лост мит сих оф канфой депортиен. Ту бист кума оне гэд, от мит никс верлост ди вэрд. Ой, загава, ту хост гор никс цом.